0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
1: Вакар, дорогие мас, брали.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Свечена, дорогие драуги.
0: Я приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа.
1: Свечена, юс мус, конги, есть крест свада.
0: Который сказал, я есть путь и истинная жизнь.
1: Куш теица, я сам цельш патиесība un dzīvība.
0: Никто не приходит к Отцу, как только через меня.
1: Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani.
0: Сегодня мы можем приходить к Иисусу Христу.
1: Мы сегодня можем прийти к Иисусу Христу.
0: Мы можем приходить через Иисуса Христа к Отцу.
1: Мы можем прийти к Тебе через Иисуса Христа.
0: Он открыл для нас небо.
1: Он открыл для нас небо.
0: Он стал этим путем.
1: Он открыл для нас небо.
0: И мы с радостью исповедуем его нашим Господом и Спасителем.
1: Мы с радостью принимаем его.
0: Это здорово, что имя Иисуса Христа есть Альфа и Омега.
1: Сбринщика есть, он чир Альфа и Омега.
0: И он для нас все.
1: Он чир прежде всего сервис.
0: Поэтому мы можем приходить к нему.
1: Тадель мы сварам накти виня.
0: Молиться.
1: Лукт виня.
0: Мы можем славить его.
1: Мы сварам виня славить.
0: Общаться с ним.
1: Сарнати сервиня.
0: Любить его.
1: Милать виня.
0: И, наверное, слушаться его.
1: Цитрес услаусить виня.
0: И поэтому мы будем просить его о тех нуждах, которые у нас есть.
1: И
0: Библия говорит о том, что мы можем приходить со смелостью, с дерзновением.
1: Библия сака, мы с дросьми варам накт пи виня.
0: Вот, и наши нужды. Мы будем молиться о них.
1: Мы слоксим пар виням.
0: Дорогой Отец,
1: Дорогой Стайлс,
0: во имя Иисуса Христа,
1: Иисус Христос вода,
0: мы очень благодарны Тебе за величайший подарок Твоей любви. Ты подарил нам Сына Твоего. Ты отдал Сына Своего Единородного ради нас.
1: Мусу дель.
0: Ради нашего спасения.
1: Мусу пестишенс дель.
0: Мы Тебе очень и очень благодарны.
1: Местом то лёд патейцей.
0: Господи, и мы хотим сегодня принести эти нужды.
1: Дэвс грибам Тава прикша нес ши свайзи.
0: Мы просим Тебя о Антре.
1: Место лудзам пара Антру.
0: Исцели, пожалуйста, её.
1: Дзеден лудзу винь.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Иисус Христос вада.
0: Дай благодать и милость Твою.
1: Тава сау жалостейб.
0: Мы просим Тебя о Рудольфе и Яне.
1: Лудзам по Рудольфу и Яне.
0: Благослови, Господи, и дай им спасение.
1: Свети им, дава им пестишен.
0: Только Ты, Христос, можешь открыть сердце.
1: Только Ты, Иисус, можешь открыть сердце.
0: И дать жизнь вечную.
1: Он дает мужику дзивību.
0: И также просим за исцеление Янины.
1: Тапат лудзам по Яне и Зеднашен.
0: Отец, Ты Бог целитель наш.
1: Тайлс, то есть дзеднош Девс.
0: Христос, Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни.
1: Христос, то есть узнемс мус слимибс и ваибс.
0: Мы очень Тебе благодарны, Господи.
1: Эсам Тев, Кунгс, патейц.
0: Слава Тебе, Господи.
1: Слава Тебе.
0: Боже, и сейчас, когда мы просим об исцелении Янины,
1: так вот, когда мы слудзим пар Яниной зеднашен,
0: мы хотим сказать сердечную благодарность за многие-многие исцеления, которые мы уже получили.
1: Тев патейктес пар даузам яу дзеднашенам, кас ир нотикус.
0: Господи, как прекрасно знать, что есть врач и целитель наш.
1: Так бринишек зинат, ка ир дзеднатайс.
0: Что в любые минуты, как бы нам трудно ни было, у нас есть надежда на нашего врача.
1: Кура бриди, лай цик мус ари груты боту, мумс ир цериба.
0: Нашего Господа и Спасителя.
1: Мус пеститая Иезу Кристо.
0: Благодарим Тебя, Господи.
1: Мес то патейцемес, Кунгс.
0: И я хочу Тебя поблагодарить за дыхание жизни.
1: Pateities par katru elpu silcienu.
0: Я благодарю Тебя за то, что мы можем ходить и слышать и видеть.
1: Mēs varam staigāt, redzēt un dzirdēt.
0: Благодарим Тебя за пищу, которую Ты даешь нам в изобилии.
1: Pateicamies par ēdienu, ko Tu mums dod.
0: Благодарим Тебя за спокойствие и мир в Латвии.
1: Par mieru Latvijā.
0: Отец, очень благодарны Тебе.
1: Mēs esam Tev pateicīgi par to.
0: За тех христиан, которые молятся за эту страну.
1: Тем кристиешам, кто слово пришел в Алсте.
0: Благодарим Тебя, Господи.
1: Патайся вместо того, Кунгс.
0: Я хочу поблагодарить Тебя особенно за христианские лагеря.
1: И пришли патайтесь про кристиегам нометным.
0: Когда тысячи молодых людей и детей слышат Слово Твое и общаются вокруг Него.
1: Тук слышим яунейшен бен, клаусас тау варду.
0: За то, что ты спасал, и этим летом еще будешь спасать детей и взрослых во имя Иисуса.
1: Jo šajā vasarā esi pestījis gan bērnus, gan pieaugušos. Turpinās to darīt.
0: Мы просим тебя прямо сейчас благословить те лагеря, которые сейчас идут.
1: Lūdzam, tu svētī tagad šīs nometnes, kas notiek šie brīdī.
0: Господи, благослови всех мальчиков и девочек в нашей Латвии.
1: Dievs svētī visus bērnus, puisīšus un meitenīšus Latvijā.
0: И предстоящий учебный год благослови.
1: Un mācību gadu, kurš sāksies svētī.
0: Также мы просим Тебя, Господи, о нашем правительстве.
1: Mēs lūdzam mūsu valdību.
0: Ты хотел, Ты хочешь, чтобы мы молились о нем.
1: Tu gribi, lai mēs par ņem lūgtu.
0: Все уровни власти, от президента до самых маленьких органов власти, благослови.
1: No prezidenta līdz mazām organizācijām svētī viņus.
0: Благослови предстоящие выборы.
1: Tāpat tās balsošana būs svētī to visu.
0: Pusi pridūt blagačistīvai ļūdī, bagabajāzdinai ļūdī.
1: Nāk divbīgi cilvēki.
0: Prosim mīra Latvijai.
1: Lūdzam mīra Latvijai.
0: Prosim prabuždēnie dļa našai strāni.
1: Lūdzam atmūt mūsu valstī.
0: Saglāsie mieždu nācijami.
1: Lai mieras būtu starp nācijām.
0: Blagoslavī, štaby pravītelstu priņemala bagabajāzdinai решения.
1: Светлая Валды принимает двубиги сламом.
0: Чтобы, Господи, твои законы, твои принципы, они были основой для нашей системы.
1: А твои ликуми и принципы будут валс памятос.
0: И просим сейчас за мир во всем мире.
1: Лудзам пар мир виса пасауле.
0: Ты хотел, чтобы мы молились о всех людях.
1: Es vēlējos, lai lūgtumies par visiem cilvēkiem.
0: Prosim tebā, Gospodi, za carei, za prezidentov, za vlastei.
1: Lūdzam par prezidentiem un visām valdībām.
0: Мы просим тебя о мире между Украиной и Россией.
1: Un par mieru starp Ukrainu un Krieviju.
0: Отец, достучись до сердец правителей. Мы не знаем причины. Мы не знаем, Господи, настоящей пружины. Но ты, Господи, знаешь. И ты дай мир народом.
1: Tēvs, tu klauvēji viņu sirdīs, tu zini visu iemeslus, un tu dod mieru.
0: И ты сказал, что сердце царя в руке Господа.
1: Tu esi teicis, ka ķēniņa sirds ir Dieva rokā.
0: Направь на примирение.
1: Vada viņus ar šo pamieru.
0: Мы просим тебя о мире Иерусалиму.
1: Mēs lūdzam par mieru Jeruzalemē.
0: Мы просим тебя о миру другим, о мире для других частей света.
1: Mēs lūdzam par mieru citās pasaules daļās.
0: Но самое главное, чтобы слово Твое распространялось по всему лицу земли.
1: Pats galvenais, lai Tavs vārds iet plašumā pa visu pasauli.
0: И чтобы мы были верными Твоими свидетелями.
1: Lai mēs būtu Tavi uzticīgi liecinieki.
0: Чтобы у нас была сила для благовествования.
1: Lai mums būtu spēks evaņģēliem.
0: И чтобы, Господи, мы не стеснялись Евангелия.
1: Mēs nekautrētos evaņģēliju.
0: Будь прославлен и возвеличен великий Бог.
1: Svētīts varnais Dievs.
0: Мы также просим за спасение Андреса и Ивара.
1: Лūdzam tāpat par Андрею un Ивару.
0: Благослови, Господь, дорогой мой.
1: Svētīns, dargais Dievs.
0: Спаси и сохрани их.
1: Svētī un pastargā.
0: Господь, и особенно наша просьба и молитва за наших близких и родных.
1: Īpaši lūdzam par saviem tuviniekiem un radiniekiem.
0: Те, которые находятся в зависимости.
1: Par tiem, kuri ir atkarībās.
0: Может быть, алкогольная, наркотическая, любая зависимость.
1: Varbūt alkohola vai narkotiskā vai kāda cita veida atkarība.
0: Иисус, ты сказал, если сын освободит вас, то истинно свободны будете.
1: Es teicu, ka dēls atbrīvos patiesi, būsit brīvi.
0: И мы просим тебя, Господи, дорогие наши души, которых мы любим, людей, за которых мы стоим перед Тобой.
1: Мы лūdzam par tiem cilvēkiem, par kuriem mēs aizlūdzam.
0: Просим Тебя, освободи их.
1: Mēs lūdzam, lai viņus atbrīvot.
0: Ты это можешь.
1: Tu esi spējīgs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Слава Богу.
1: Слава Dievам.
0: И наша молитва о христианском радио.
1: Mūsu lūkšana par kristīgu radio.
0: Благослови, Господи, и все руководство.
1: Svētī visus.
0: Благослови также, Господи, всех сотрудников радио.
1: Visus радио darbinieku svētī.
0: И пусть ты будешь прославлен. в этом служении и дальше.
1: То есть святить стало еще колпошко.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Иисус Христос вода.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Друзья, еще то, о чем я хотел сказать.
1: Драугс Грибай, Рунат.
0: Несколько минут у нас есть. Мы обратимся, к, конечно, к Библии.
1: Mums ir vēl nedaudz laika, mēs pievērsīsimies Bībelē.
0: Evangelija Tāna, 5. glavā, 39-40.
1: Jāņi, Evangelijas 5. nodaļa, 39. pants.
0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь.
1: Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību.
0: Rietam s Jēzusam stājāli iudēji.
1: Blakus Jēzum stāvēja jūdi.
0: Ne prosto iudēji, a ļuļi, katurih bila vlast.
1: Nevienkārši varbūt cilvēki, bet kuriem bija...
0: I katuri... Они были озлоблены против Иисуса.
1: Они были слегка носканьот против Иезу.
0: Они хотели убить его.
1: Не гребя вино навет.
0: Потому что им казалось, что он богохульствует.
1: Я не млыкаска, они ждал займо.
0: Что он делает себя равным Богу.
1: Как он еще дарил лизвертик дева.
0: Нарушает субботу.
1: Как он еще паркап саббат.
0: И именно этим людям Иисус говорит...
1: Un tieši šiem cilvēkiem Jēzus saka.
0: Вы знатоки писания. Вы знаете писание.
1: Jūs ziniet rakstus.
0: Вы чуть ли не с детства изучаете его.
1: Jūs no bērnības viņus pētat.
0: Но углубитесь в это писание.
1: Bet iedziļināties rakstos.
0: Посмотрите в глубину суть этого этого писания.
1: Paskatieties dziļi iekšā rakstos.
0: Каждая строка этого писания.
1: Катерс Панс ракстим.
0: Он говорит обо мне.
1: Ничруна пармани.
0: Все писание говорит об Иисусе Христе.
1: Виси раксти руна пар Иезу Христа.
0: Рядом стояли знатоки писания. Рядом с Иисусом стояли люди, которые знают писание.
1: Блакс Иезум ставит человека с пазны ракстис.
0: Как им казалось.
1: Кавиним ликас.
0: Но несовершенно не увидели в нем свидетельство об Иисусе.
1: Они не видели лицей про Иезу Христа.
0: Почему?
1: Каде?
0: Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне.
1: Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне.
0: Что-то мешало им.
1: Какое-то им трауце.
0: Это настолько уникальная ситуация была.
1: Это уникальная ситуация.
0: Сын Божий сошел на землю.
1: Дев дался, но он отцу земли.
0: Рядом с ними был автор писания.
1: Блакус с ним ставил раксту авторс.
0: Рядом с ними стоял законодатель.
1: Блакус с ним ставил тот, который...
0: Тот, который сотворил их.
1: Тот, который с ним радиис.
0: Рядом с ним был ответ на все их вопросы.
1: Ним блакус ставил отбил с висем няутами.
0: А они отворачивались от него.
1: Бетвини нови новерсас.
0: И вы знаете, оказывается, можно быть рядом с Иисусом.
1: Izrādās, ka varbūt blakus Jēzum.
0: Оказывается, можно много чего знать.

0: Будет, пройдет несколько, какое-то время.
1: Поесть какой-то лайкс.
0: Иисус будет плакать над Иерусалимом.
1: У него есть раудас по Иерусалиму.
0: И он опять скажет это слова.
1: Он шакал текст о свардес.
0: Вы не захотели.
1: Юс не гребеят.
0: Сколько раз хотел собрать я вас, как птица собирает птенцов своих.
1: Cik daudz reizes gribēju jūs sapulcināt apkārt, kā vista pulcina ap sevi cālēnus.
0: Pat krīļie svai.
1: Zem saviem spārņiem.
0: No vy ne zahatēli.
1: Bet jūs negribējāt.
0: Bog ne môžet i ne hočet človeka lamāt.
1: Dievs nevar un negrib laust cilvēku.
0: Un predlagāt jums dobrovoļna.
1: Dievs piedāvā brīvprātīgi.
0: Žizņi.
1: Dzīvību.
0: Счастье.
1: Laimi.
0: Радость.
1: Prieku.
0: Победу. Торжество.
1: Uzvaru.
0: Но вы не захотели.
1: Bet jūs negribējāt.
0: Знаете, стоило им просто повернуться к Иисусу.
1: Vajadzēja viņam tikai paskatīties uz Jēzu.
0: И сказать, ну, Господи, ну, не понимаем мы.
1: Un pateikt, Jēzu, mēs nesaprotam.
0: Понимаем, ну, вот, не доходит нам.
1: Nu, mums neatverās.
0: Nu, pamagī nam.
1: Palīdzi mums.
0: S kakui rādestu Jēsus pamūk bi im.
1: Ar kādu prieku Jēsus viņam būtu palīdzējis.
0: Однажды Biblija napisana, on atkrīl um k panimāņu pisāņu для своих učinīkov.
1: Biblija rakstījis, ka viņš ir atvēris saprašanu saviem mācekļiem.
0: I un hatīl etova.
1: Viņš to vēlējās.
0: Знаете, был один среди, вот, среди этих знатоков, среди фарисеев иудейских, был один человек. Его звали Никодим. Он тоже много чего не понимал. Ему трудно доходило вот эта весть о Мессии. Но у него хватило мудрости.
1: Viņam pietika gudrība.
0: И желание.
1: Un vēlēšanās.
0: И не понимая почти ничего.
1: Nesaprotot gandrīz neko.
0: В этой вести Евангелия.
1: Šajā evaņģēlija vēsti.
0: Он приходит по самому правильному адресу.
1: Viņš atnāk pēc pašas pareizākās adreses.
0: Он приходит к источнику этой жизни.
1: Viņš nāk pie dzīvības avota.
0: Ночью.
1: Naktī.
0: Когда никто не видит.
1: Kad neviens neredz.
0: Он приходит к Иисусу.
1: Viņš nāk pie Jēzus.
0: И, кажется, задает совершенно непонятные вопросы.
1: Liekas, ka viņš uzdod, varbūt nesaprotams jautājums.
0: Но именно Никодиму Иисус открывает главнейшее послание Евангелия.
1: Bet tieši Nikodēmam Jēzus atklāja ļoti svarīgu.
0: Что Бог так возлюбил весь мир.
1: Kad Dievs tā ir iemīlējis visu pasauli.
0: Что дал сына своего единородного.
1: Radīja savu vienpiedzimušo dēlu.
0: Дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Lai katrs, kas tic uz viņu, iegūtu mūžīgo dzīvību.
0: И вы знаете, и для Никодима был великий шанс. Для Никодима был великий шанс.
1: Nikodēmam bija liela iespēja.
0: Услышать это слово «всякий».
1: Dzirdēt šo vārdu, ka katrs.
0: Значит, и он.
1: Tātad arī viņš.
0: Значит, и ему жизнь возможна вечная.
1: Arī viņam ir iespējams iegūt šo mūžīgo dzīvību.
0: Он пришел к Иисусу.
1: Viņš atnāca pie Jēzus.
0: Иисус отвечает на его глубинную нужду.
1: Jēzus atbild uz viņu vajadzību.
0: Люди, которые окружали Иисуса вот здесь в Евангелии от Иоанна 5 глава 40 стих.
1: Šie cilvēki, kas bija Jēzum apkārt šajā 5. Nodaļā 4. Pantā.
0: Они отказались.
1: Viņi atteicās.
0: Они не захотели.
1: Viņi nevēlējās.
0: Одно желание.
1: Viena vēlēšanās.
0: Один поворот сердца.
1: Viens tā kā sirds pagrieziens.
0: Господи, помоги.
1: Kungs palīdz.
0: И пришел, и свет придет.
1: Un nāks gaisma.
0: И придет понимание.
1: Nāks saprašana.
0: Может быть, не сразу.
1: Varbūt ne uzreiz.
0: Но Иисус начнет удивительную работу.
1: Bet Jēzus sāks darbu.
0: В этом сердце.
1: Tajā sirdī.
0: Друзья мои, сколько раз мы, может быть, задаем вопрос Богу.
1: Draugi, varbūt, vairāk kārt

0: uzdodam Dievam jautājumu.
1: Почему это происходит?
0: Kādēļ tas notiek?
1: Почему дети страдают?
0: Kādēļ bērni cieš?
1: Почему Бог не наказывает беззаконных?
0: Kādēļ Dievs nesoda tos, kas pārkāp likumu?
1: Почему страдают люди?
0: Kādēļ cilvēki cieš?
1: Чему происходят войны?
0: Kādēļ notiek kari?
1: Тысячи вопросов.
0: Tūkstošiem jautājumu.
1: А Иисус говорит: придите ко мне.
0: Bet Jēzus saka, nāciet pie manis.
1: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные.
0: Visi grūtsirdīgie nāciet pie manis.
1: И я успокою вас.
0: Un es jūs mierināšu.
1: И вот когда вот это нас наполняет это непонимание и возмущение,
0: ka mums piepilda šī nesaprašana.
1: У нас есть тот, на который мы можем прийти.
0: Tad mums ir tas, pie kura mēs varam atnākt.
1: Остановиться и сказать.
0: Apstāties un teikt.
1: Иисус, помоги.
0: Jēzu, palīdz.
1: Я не понимаю ничего.
0: Es neko nesaprotu.
1: Мне нужен ты.
0: Tu man esi vajadzīgs.
1: Мне нужен твой свет.
0: Man ir vajadzīga tava gaisma.
1: Помоги мне.
0: Palīdzi man.
1: И знаете, Иисус говорит, кто ко мне приходит.
0: Jēzus saka, kurš pie maniem nāk.
1: Я никого не прогоню вон.
0: Es nevienu nesūtīšu projām.
1: Я дам ответ.
0: Es došu atbildi.
1: Найдет жизнь вечную.
0: Un atradīs mūžīgo dzīvi.
1: Slava Bogu za našo Bogu.
0: Slava Dievam par mūsu Dievu.
1: Što on takoj u nas.
0: Ka viņš ir tāds.
1: Naš veliki Bog.
0: Mūsu varenais Dievs.
1: Atkrytī každomu iskrenimu poisku.
0: Atvērs katram patiesam meklējumam.
1: Atkrytī na každai iskreni vopros.
0: Atvērs uz katru patiesu tad, nu, sirsē jautājumu.
1: Придите ко мне.
0: Nāciet pie manis.
1: Он ответит обязательно.
0: Viņš atbildēs.
1: Может быть, не так, как мы думаем.
0: Varbūt ne tā, kā mēs domājam.
1: Но так, что это изменит нашу жизнь.
0: Bet tā, ka tas izmainīs mūsu dzīvi.
1: И наполнит великим смыслом.
0: Un piepildīs ar jēgu.
1: Поэтому беда этих людей была, что они не захотели.
0: Tāda bēda bija tiem cilvēkiem, ka viņi negribēja.
1: Но сегодня мы можем захотеть.
0: Bet šodien mēs varam gribēt.
1: Бог сказал однажды: я живу, я не хочу смерти грешников.
0: Dievs teica, ka es negribu grēcinieka nāvi.
1: У Бога есть огромное желание для нас.
0: Dievam ir liela gribēšana priekš mums.
1: Однажды к Иисусу пришел прокаженный человек.
0: Pie Jēzus vienreiz atnāca viens spitālīgs.
1: И он знал, он думал, что Иисус может исцелить.
0: Он знал, что Иисус может дзиедināt.
1: Но он не знал, а захочет ли он это делать.
0: Bet vai viņš gribēs to darīt?
1: И он говорит: Господи, если хочешь, можешь меня очистить.
0: Viņš teica: Kungs, ja tu gribi, vari mani izčistīt.
1: И я представляю, с какой радостью Иисус ответил ему.
0: Es varu iztēloties, kā Jēzus ar kādu prieku viņam atbildēja.
1: Я думаю, он буквально прокричал ему в ответ с радостью.
0: Думаю, конечно, прияку виням.
1: Конечно, хочу.
0: Teica, protams, kad es vēlos.
1: Я пришел для этого.
0: Es tādēļ esmu nācis.
1: Я пришел найти, искать и найти погибших.
0: Esmu nācis atrast pazudušo.
1: Ради тебя я пришел.
0: Tevis dēļ esmu atnācis.
1: Хочу очистись.
0: Es gribu šķīsties.
1: И он каждому из нас говорит это.
0: Viņš katram no mums to
1: runā. Хочу помочь тебе.
0: Es gribu tev palīdzēt.
1: Это мое желание.
0: Tā ir mana vēlēšana.
1: Он хотел собрать Иерусалим под крылья свои.
0: Viņš gribēja salasīt Jeruzalem sev apkārt.
1: Он хочет каждого человека к себе пригласить.
0: Viņš grib katru cilvēku pie sevis aicināt.
1: Придите. Придите ко мне.
0: Nāciet pie manis.
1: У меня есть сила.
0: Man ir spēks.
1: Я могу изменить вашу жизнь.
0: Es varu izmainīt jūsu dzīvi.
1: Дана мне всякая власть на небе и на земле.
0: Dota man visa vara debesīs un virs zemes.
1: Я успокою вас.
0: Es jūs mierināšu.
1: Вы найдете покой душам вашим.
0: Jūs atradīsiet mierinājumu jūsu dvēselēm.
1: Слава Богу.
0: Слава Dievам.
1: Дорогой Отец Небесный.
0: Dargais Debes Tēvs.
1: Я очень благодарен Тебе за Твой ответ.
0: Esmu Tev pateicīgs par Tavu atbildi.
1: Ты ответил на все наши вопросы.
0: Tu esi atbildējis uz visiem mūsu jautājumiem.
1: Ты ответил на все наши потребности.
0: Tu esi atbildējis visām mūsu vajadzībām.
1: Этот ответ Иисус Христос.
0: Tā atbilde ir Jēzus Kristus.
1: Самый важный ответ.
0: Pati galvenā atbilde.
1: Это жизнь вечная.
0: мужига дзивим.
1: Это победа.
0: Это рузвар.
1: Это свобода.
0: Это бриви.
1: В нашем Господе Иисусе Христе.
0: Мускунга Иезу Христу.
1: Да будет имя Господне благословенно.
0: Славенство кунга варц.
1: Аминь.
0: Аминь.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Вячеслав Алтухов. Шевакра, Радима Торса, Дебесимов, Сунармов, Скалпа, Вячеслав Алтухов.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.